0: Где перстень? Прощай, сыновей. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так! Ловись!